свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: что, утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра в Казахстане. Ну а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
1: Доброе утро. Ну что, у нас утро началось с подарка.
0: Да.
1: Мы приходим в студию.
0: Лиме говорят,
1: там это подарок. Мы такие...
0: Я два раза переспросила. Точно нам? Охранник Сергей сказал, да, вам. Но не сказали от кого.
1: Спасибо за целостность доставки. Мы посмотрели. Нам кто-то подарил заварник. Мы, видимо, настолько всех запарили со своим кофе, что нам решили подарить заварник.
0: Они, наверное, подумали, да не помогает им кофе, они вечно сонные. Может, чай, может, Иван чай заварим.
1: Ну, короче, в итоге мы решили, что мы в этом заварнике будем заваривать кофе.
0: Может быть, что-то другое. Ну, в общем, придумаем применение к этому чайнику.
1: Спасибо большое тому, кто отправил. Там нет записки, мы не знаем, от кого это, но спасибо вам огромное, нам, правда, очень приятно.
0: И, кстати, оказалось, что у нас у обеих дома почти такие же чайники-заварники есть.
1: Да.
0: Так что мы будем себя чувствовать как дома.
1: А когда было иначе?
0: Вот. Ну, а мы, друзья, тоже не с пустыми руками, знаете ли. У нас много полезной информации. Также гороскоп у нас будет обязательно в этом часе. Ну и, конечно же, игры с подарками. Все для вас.
1: Ну и для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Присоединяйтесь, заходите. Мы с удовольствием машем вам ручками.
0: Машем вам. Кстати, посмотрите костюмчик на Ксении. Мне очень нравится.
1: Мне он тоже очень нравится.
0: И мое платье, которое я покупала в 2019 году.
1: Ножки у Лимы какие? Вы ждите того момента, когда мы пойдем наливать кофе.
0: 2019 год, я до сих пор в него влезаю.
1: Ну, конечно, ты дюймовочка, потому что...
0: Ну, ходите, посмотрите на нас. Все, покривлялись, как говорится. Средой, среда сегодня, со средой вас всех.
1: Да, с маленькой пятницей.
0: Ура! Да, а мы погнали дальше болтать и что делать?
1: Сплетничать, господи.
0: Сплетничать. Доброе утро!
2: На радио МС.

0: Ну что, начинаем утро, как всегда, с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых пока еще нет в нашем плейлисте, но появятся благодаря вам.
1: Да, потому что вы будете голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС либо за, либо против. Каждый голос очень-очень важен, поверьте. Даже если вам не залетел трек, вы не поленитесь, зайдите в голосовалку в телеграм-канал Радио НС и отметьтесь, да или нет.
0: Ну а сегодня мы слушаем трек казахстанской исполнительницы The Queen, Данеля Садыкова. Все те, кто любят ее, они себя называют, вернее, фанаты себя называют вишенками.
1: Серьезно?
0: Да,
1: почему?
0: Сегодня вишенки будут счастливы. По-моему, это связано с ее первым альбомом, там что-то с вишней связано. В общем, я не разбираюсь, но сама певица мне очень нравится, казахстанская певица. Она из Ахтуби, кстати, родом. Трек стал ее первым официальным музыкальным релизом в 26-м году. Свежак. По словам самой исполнительницы, текст она написала еще 15 лет назад.
1: Обалдеть.
0: А музыкальный вот такой продакшн был обретен вот в этом году. Песня называется «Хороша».
1: Я признаюсь, мы вчера с Лимой в машине ее послушали. Биты прям очень прикольные. Но при этом рекомендую вам вслушаться в текст.
0: Да, в текст. Вот. Особенно девочкам посвящается этот трек. Ну что, погнали. The Queen, «Хороша» на Радио НС.
1: Погнали.
0: Давай,
1: начинай.

0: трек для казахстанских исполнителей. Звучит так бодрячково. Ну, и я проголосую за. Мне понравилось, я бы хотела в нашем эфире слышать эту песню.
1: Да, и вы тоже, друзья, можете проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Прямо сейчас можете зайти, подписаться и, конечно же, проголосовать. Можете, кстати, комментарии оставить. Да,
0: да почему бы и нет, когда да, реакции там нажамкайте, вот это вот все. Мы все видим, все читаем, все смотрим.
1: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу-биш, и впереди я расскажу, кто высыпается лучше, мужчины или женщины. Не пропустите.
0: Откуда
1: прикольную
2: высыпаются? Шоу-биш на радио МС.

0: 7:15 в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну а прямо сейчас я вам кое-что интересненькое расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы меня спрашивали, я отвечаю, кто высыпается лучше, мужчины или женщины. Угу. Шведские ученые, значит, выяснили, что женщины на самом деле спят лучше мужчин, хотя жалуются на плохой сон чаще. В исследовании оказалось, что женщины дольше спят и реже просыпаются, но если уже проснулись ночью, то бодрствуют чуть дольше, поэтому утром им кажется, что сон был ужасным. А вот мужчины, наоборот, просыпаются ненадолго и просто этого не помнят уже утром. Представляешь, о том, что они просыпались. Получается, что мужчины-то не лучше спят, они просто лучше не помнят. А вот женская память, она сильнее, даже ночью.
1: Но получается, знаешь, судя по нашему с тобой графику сна, мы все-таки мужчины.
0: А, да?
1: Ну, как бы да. Ну, сама посчитай, сколько мы спим. И мы спим так, что мы не просыпаемся.
0: Мы мужчины. Мужики!
2: Спроси у Лимы.
1: Ну, а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Күннің шамамен белгіленген жасы 4,5 миллиард жылдан асады. Біздің аспан жарығы тағы 4-5 миллиард жыл өмір сүреді.
0: Жарнама.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: 7:25 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И сейчас у нас гороскоп на сегодня, 8 июля, среду. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня вас может заинтересовать не ответ, а сам вопрос. И чем дольше вы не будете спешить с выводами, тем любопытнее окажется итог.
0: Тельцы, день способен напомнить, что некоторые удовольствия со временем становятся только ценнее, даже если выглядят совсем обыденно.
1: Близнецы, вы можете неожиданно стать человеком, который соединит между собой совершенно разных людей и идеи.
0: Раки, сегодня особенно легко получится отказаться от того, что вы долго делали исключительно по привычке.
1: Львы, день словно предлагает поменяться местами с обстоятельствами. Не управлять ими, а посмотреть, куда они сами вас приведут.
0: Девы, сегодня вы можете обнаружить, что интерес рождается там, где раньше вы видели только рутину.
1: Весы, день подарит редкое чувство завершенности, без необходимости ставить финальную точку.
0: Скорпионы, сегодня чужая уверенность может оказаться менее убедительной, чем ваше спокойное сомнение.
1: Стрельцы, вас способны вдохновить небольшое достижение, а человек, который искренне любит свое дело.
0: Козероги, день напомнит, что иногда собственный ритм важнее любого общего расписания.
1: Водолеи, сегодня вы сможете увидеть привычную ситуацию глазами человека, который сталкивается с ней впервые.
0: Рыбы, какое-то мимолетное впечатление останется с вами дольше, чем самые тщательно продуманные планы.

0: часов 30 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Бежное радио РНС» продолжается, но и мы готовы объявить тему Нихабара. А Нихабар — это рубрика, где мы с вами общаемся, делимся своим мнением, а вы присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в Нихабаре мы решили обсудить запретную тему.
0: Да.
1: А точнее, что вам запрещали в детстве?
0: Угу.
1: Рассказывайте, ребятки, будет интересно.
0: Выскажитесь, да. Но обязательно мы тоже поделимся своим, да?
1: Конечно.
0: У нас тоже много запретов. 8775, еще раз повторю, WhatsApp номер 8775-106-2011. Записывайте свои голосовые и присылайте.
2: На радио МС.
1: Ну и далеко никуда не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 2 билетика на крутую вечеринку в стиле 90-х.
3: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотелось.

На Алтае с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука, впрочем.

0: Часов и 34 минуты в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И впереди у нас игра, которая называется «Сейчас спою». Да. И если вы любите музыку 90-х, то знайте, что у нас для вас отличная новость.
1: Да, уже 7 августа, это будет пятница, мы посмотрели календарь, в 20:00 в Алматы пройдет вечеринка «Евроденс» в стиле 90-х.
0: Вау, будет много любимых хитов, классная атмосфера, крутой ведущий, розыгрыши и разные активности.
1: Ну а если вы придете в костюме в стиле 90-х, то сможете поучаствовать в конкурсе за лучший образ и побороться за звание короля и королевы вечеринки. Круто ж.
0: Я смогу достать свой Адидас.
1: О,
0: крутя.
1: Отлично.
0: Ну и самое приятное, билеты вы можете выиграть прямо сейчас у нас в эфире в игре «Сейчас спою».
1: Да, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011. В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою». Нам нужны два участника. Ждем вас.
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио МС.

0: Ну, сейчас как мы споем, как мы споем.
1: Я
0: вчера
1: в предвкушении.
0: Спела, душеньку отвела, хорошо
1: где
0: стало.
1: Где ты спела? А, ты в караоке сходила?
0: Да нет, там кабинка шайтан такая непонятная. Вот там я одну песню спела. Жарко просто было очень, поэтому я больше не смогла.
1: Но это надо уметь в понедельник-вторник сходить в караоке.
0: Ну, короче, я потом как-нибудь расскажу эту забавную историю.
1: Отлично.
0: Вот, ну а сейчас очередь наших радиослушателей. Попейте, давайте с ними знакомиться.
1: Давай.
0: Айсулу из Алматы.
1: Айсулу, привет.
2: Доброе
1: алло.
2: Утро.
1: Айсулу.
2: Сафари.
1: Мы вас слышим.
0: Шепчет,
1: Аскарбек.
0: Шепчет кому-то, да.
1: Тихо.
2: Доброе утро,
1: вот.
2: Девочки. Доброе утро,
1: Айсулу,
2: страна.
1: Айсулу где? Айсулу где?
2: Здравствуйте, я слышу.
1: Вот, всем все. Привет,
0: отлично.
1: Наконец-то.
0: Все на месте. Аскарбек, значит, у нас куда-то едет. Мы предполагаем, что на работу, но это не точно. Айсулу нас свела с ума своими блинчиками, которые она жарит там с утра пораньше.
1: Да.
0: Пусть вся страна вместе с нами слюной обливается.
1: Шикарная женщина.
0: Да, но все это дело отложили только ради того, чтобы спеть и заработать крутые билетики на мероприятие.
1: Да, 7 августа в Алматы пройдет вечеринка Евроденс в стиле 90-х. Так вот, у нас есть 2 билетика. И кому они достанутся, друзья, зависит от вас, потому что вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС. Сейчас зайдите, подпишитесь.
0: Да, ну и что, ребятки наши уже готовы исполнять.
1: Да.
0: Я надеюсь, что исполнять. И первая на рандоме у нас была Айсулу. Айсулу, сразу после гонга начинай петь свою песню.
1: Давай. Айсулу, давай.
2: Шепчерсем сағынарым, жабықсам шабынарым, анашым бір өзіңсің сағынарым.
1: Алдымда ұзақ жүрсен, давай. Короче, билет за меня, девочки, голосуйте. За меня. Я целую строчку пропела.
0: Разволновалась немножко, Айсулу. Да, чтобы...
2: Разволновалась.
0: Лима Бимурзина, чтобы сольно спела, знаешь, Айсулу, это значит, что ей шибко приглянулась. Ну, потому что она ради меня-то не поет, а ради тебя тут спела, вот,
1: да.
0: Чтобы вы понимали.
1: Не, ну молодец, молодец. Главное, ты приступила к пению, а дальше кто допел? Какая разница,
0: да,
1: правильно?
0: Что там уже подумаешь? Аскарбек.
1: Ты готов?
2: Да, начинаю.
1: Конечно,
2: да,
1: начинай.
0: Давай.
2: Мы знакомы много лет, друга преданнее нет. Вместе в школу и в кино, вместе выросли мы, но ты красива и нежна, ты все больше мне нужна. Я хочу тебя обнять и чуть слышно прошептать. Кто тебе сказал, что мы расстанемся? Если мы с тобой друг другу нравимся, были мы друзьями неразлучными, не заметили любви. Верности давали обещание.
1: Аскарбека не остановить.
0: Супер. Мы все поняли.
1: Молодцы.
0: Ребята, молодцы. А голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Заходите, подписывайтесь и голосуйте за Айсулу и за Аскарбека.
1: Да, боремся мы за 2 билетика на мероприятие, на крутую вечеринку в стиле 90-х, которая пройдет 7 августа. Ну а вы, Айсулу, Аскарбек, далеко не уходите. Угу.
2: Хорошо. Все, на связи.
1: Отлично. Будем вместе подводить итоги, узнаем, кому из вас достанутся билетики.

0: Ну что, друзья, все успели проголосовать? Если нет, то скорее заходите в телеграм-канал Радио НС под последней голосовалкой. Мы пытаемся решить, кто же сегодня заберет два билетика на крутую вечеринку в стиле 90-х.
1: Там уже и комментариев накидали. Кстати, комментаторам отдельный большой привет.
0: Привет.
1: Это классные
0: вам.
1: Люди. Мы вам машем.
0: Почему мы машем? Потому что там еще идет прямая трансляция.
1: Да-да-да. Ну и ребята с нами должны быть на связи. Айсулу, Оскарбек, вы здесь?
0: Ку-ку.
2: Я здесь.
1: Молодцы. Так, ну отлично. Ну что, будем тормозить голосовалочку?
0: Да, пора.
1: Да.
0: Раз,
1: да.
0: Два, три. Елочка, гори, хотелось бы сказать, но рано еще. Но мы остановили голосовалку, и давайте узнаем, кто победитель.
1: Сегодня в напряженной борьбе со счетом 18-82 побеждает Оскарбек из Алматы.
0: Угу.
1: Оскарбек, два билетика на вечеринку 90-х Евроденс. Твои, 7 августа.
2: Я буду там.
0: Приходи в костюме.
2: У меня еще подготовлен костюм, да, белые кеды и Адидас. Возможно, варенка, штаны.
0: Тебе равных там точно не будет.
1: Ничего себе. Но Айсулу куда-то убежала. Мне кажется, у нее блинчики, может быть, подгорели. Дорогая, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся. Отправляй нам свои заявки. Еще в следующий раз тебе обязательно повезет. И, конечно, приятного аппетита.
0: Конечно. Мы тебя ждем, Айсулу, еще у нас в эфире. Блинчиками. Спасибо. Спасибо вам за участие, Айсулу, Оскарбек. Вы крутые.
2: Да. Спасибо, спасибо.
0: Да, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Сейчас спою. Разные мысли. Умные используют компьютер для экономии времени. Дураки, чтобы его потратить. Жернова.
4: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
3: Доброе утро. Ну что, два часа у нас с вами есть, а это значит, что впереди много всего интересного. В самые ближайшие минуты я расскажу, что и когда увидят казахстанцы в июльском небе.
2: Вау. Да. А также в этом часе не пропустите код судьбы от Жазиры Сербаевой. И, конечно же, будем слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и выскажитесь, что вам запрещали в детстве.
3: Ну а после сыграем обязательно в пит-стоп, где на кону у нас 20 литров бензина.
2: Ну и, конечно же, в следующем часе попробуем взломать наш банкомат. А в банкомате у нас снова 5000 тенге, потому что вчера Игорь из Караганды забрал все 10.
3: Все 10. Отлично, что забрал. Молодец, Игорь. Большой отдельный тебе привет. Ну а также не забываем о том, что идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Там радио можно не просто послушать, но и посмотреть.
2: Ну и, конечно же, под голосовалкой мы попросили Аскарбека оставить кружочек. Обязательно он там появится скоро.
3: Аскарбек, нас выживут со свету, если ты это не сделаешь. Да, поэтому, пожалуйста, не подставляй нас.
2: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!

0: 8:08 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И, значит, слушайте, дорогие казахстанцы, что в течение июля можно будет лицезреть на прекрасном звездном небе. Так. Информация поделилась астроном Астрофизического института имени Фисенкова Светлану Мошкину. Можно за это поблагодарить. Короче, так. Она говорит, что все события будут видны с территории Казахстана при, конечно же, подходящих погодных условиях. Практически все углядим после 12 часов ночи. С 12 начиная и погнали.
1: Когда?
0: Самое крутое, значит, будет с 9 на 10 июля. Так. Это будут июльские пегасиды. Говорят, что впечатляющее событие. Пик произойдет, и мы прям вот увидим и звездопады, кометы, и еще, кстати, необычную луну тоже обещают. 14 июля будет новолуние. Вот как раз-таки тогда будет классная луна, прям суперская, и звезды тоже будет хорошо видно.
1: Вау.
0: 21 июля в 16:05 первая четверть луны будет освещена наполовину. То есть такое полу какое-то затмение, тоже будет красиво, но опять-таки при определенной погоде мы сможем с вами это увидеть. Ага. 28 июля пик метеорного потока гамма-дракониды. Обычно можно увидеть до 5 метеоров в час, но иногда поток усиливается до 30-40 штук. Ага. В этом году наблюдение осложнит почти полная луна, которая засветит небо, но все-таки будет видно. 29 июля будет полнолуние, яркий лунный свет. Тоже ухудшит условия для наблюдения звезд и метеоров, поэтому там как-нибудь подстройтесь, но при этом в ночь с 30 на 31 июля достигнут пика сразу два метеорных потока. Южные дельта Аквариды, Альфа Каприкарниды, известные яркими медленными болидами с длинным светящимся следом. Такой шлейф будет после звездопада. Короче, еще раз напомню, 14 июля можно ночью смотреть, 28 июля, 29-го не надо, с 30 на 31 и сегодня в ночь и завтра в ночь.
1: Отлично.
0: Самое яркое, самое крутое
1: Отлично.
0: Будет
1: событие
0: на небе.
1: Нам же футбола мало было, мы и так не спали.
0: Ну вот как раз
1: после... А тут у космоса хорошее
0: после
1: настроение.
0: После футбола вышли и головушку в небо, а там на падающую звезду можно будет загадать желание, чтобы кого там вернули, Роналду или кого.
1: Да, вот. Роналду.
0: Пусть возвращают.
1: Ура!
0: Все, загадываем.
2: На радио МС.

0: среда, маленькая пятница, 8 июля 2026 год. И чего нам ждать от сегодняшнего замечательного дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, 8 июля, среда. Среда располагает к обучению, поиску новой информации и расширению кругозора. Хорошо заниматься юридическими вопросами, подготовкой документов, обучением и планированием поездок. Но с учетом ретроградного Меркурия. Внимательно проверяйте все даты, реквизиты и условия договоров. И не подписывайте их под чужим давлением. Любая информация, полученная сегодня, может оказаться очень полезной уже в ближайшем будущем. А я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем и готовы принимать ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Впереди Нехабар.
3: Там мы сегодня говорим о том, что же вам запрещали в детстве. Угу. Вот я помню, значит, из того, что мне запрещали в детстве, это долго разговаривать по телефону, угу. Потому что телефон был на блокираторе с соседями. И если ты это долго разговариваешь, понять, это, короче, одна линия. Номера разные, а одна линия.
0: То есть когда... вы могли подслушивать друг друга?
3: Нет, когда я разговариваю по телефону, они не могут никому позвонить, потому что линия занята. Но, да. Знаешь, с другой стороны, классно, потому что сейчас я не очень люблю долго разговаривать по телефону, да, это в принципе, нормально.
0: А еще мне... наговорилась.
3: Да, а еще мне запрещали громко смеяться. А теперь я могу смеяться на всю страну.
0: Класс! Отлично. Друзья, вы тоже рассказывайте, что вам такого запрещали в детстве делать. Присылайте голосовые по номеру 775-106-2011. Выскажитесь, станет легче.
3: Да!
0: Да, погнали, ждем вас.
1: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
4: Полярлық ағаюлардың көпшілігі сол ақай.
1: Жарнама.
5: Мерите гайджа зу-зу-зу-зу-зу-зу-би. Мастыме гайджа зу-зу-зу-зу-зу-зу-би.
6: Үндістандағы бишарашки. Ана здеу. Қазірдің өзінде кинода.
7: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
8: Да, молодец.
7: И куда?
8: Индия.
7: Индия? Пап, мама турала, пишешь?
8: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
7: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
6: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
9: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: НС радиосында жарнама 356 60

0: Хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, ребятки, не хабар прямо сейчас на радио НС. Сегодня мы обсуждаем, что же нам такого запрещали в детстве. Ну а вы продолжайте пока отправлять свои голосовые в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
4: Ну и первое голосовое к этому часу давайте послушаем.
5: Доброе утро, радио НС, доброе утро, страна. Как?
3: Ой, мы хорошие.
5: В детстве, по крайней мере в моем детстве, запрещали все. Мы сбегали с окон, чтобы погулять с друзьями ночью. А когда приходили домой... Мать и отец с кочергой встречали. Играть игровую приставку Dendy или Sega на телевизоре запрещали, потому что телевизор якобы мог сгореть.
3: Так.
5: Выходить на улицу после школы к друзьям или к соседям, чтобы поиграть там, выпивало или что-то наподобие этого, пока ты не сделаешь все домашние дела.
3: Да,
5: ты пришел со школы, поел, ты должен был помыть посуду, убраться дома, подмести двор, выйти в огороде, сорняк выдернуть.
3: Да,
5: потом уже, если заслуживаешь этого, идешь на улицу. Запрещали многое, и я думаю, это было правильно. Это сейчас... Все неправильно.
4: Согласны в каком-то, в каких-то местах, да.
3: Давай.
4: Так, идем дальше.
6: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушатель из города Астаны.
3: Доброе утро.
6: Помню, как в детстве родители мне запрещали открывать двери цыганам. Дело в том, что на юге, в селах в 90-е годы, цыгане ходили, прям стучали в ворота и просили милостыню. Мне говорили, не дай бог, если ты откроешь... ворота, да, то цыгане тебя заберут, сделают тебя также цыганом, и ты будешь ходить тоже просить милостыню. Они охотятся именно за маленькими детьми. И нам категорически запрещали открывать ворота. Если в нормальных семьях обычно пугали детей бабаёшками, то нас пугали цыганами. Всем вот удачного дня, пока-пока.
3: Ну, кстати, нам тоже запрещали открывать цыганам двери, но потому что просто у нас в микрах часто обворовывали, гипнотизировали и обворовывали.
4: А мне говорили, что меня цыгане подбросили.
3: Да?
4: Да.
3: Значит, тебе тоже двери нельзя открывать.
4: Да-да-да. Идем дальше.
7: Доброе утро, страна. Доброе утро, девчонки.
3: Доброе утро.
7: В детстве мне запрещали долго играть на приставке. Почему?
4: Почему?
7: Потому что кинескоп посадишь. Никогда не понимал этого, но закрепилось в голове очень-очень надолго.
3: Ну, надо представить, конечно.
4: Идем дальше.
8: Владу запрещали с детства тратить денежные средства. Весь спускал всегда на нет наш семейный бюджет.
4: Вот это да.
3: Ай-яй-яй.
4: Транжира получается.
3: Получается.
4: Идем дальше.
9: Привет, радио, у нас привет, шоу-бишь, привет, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите. А что нам запрещали в детстве?
3: Че?
9: Гулять только до 10, после 10 пришел, все, накажут. Но с пастухом уйти на луга с коровами без проблем. До друга уйти в соседнюю деревню, где надо перейти дорогу, которая федеральная трасса, без проблем. Иди, гуляй, но только до 10. После 10 придешь, все, а та-та будет. Всем хорошего дня.
4: Да, да, было уж такое. Идем дальше.
10: Доброе утро, радио НС.
4: Доброе
10: Всем
4: утро.
10: Привет, радиослушатели.
4: Привет, привет.
10: Насчет запретов в детстве, я даже не помню. Мне, например, ничего не запрещали практически. Даже не помню каких-то
3: человек.
10: Запретов. Может быть, поэтому я вырос, можно сказать, свободным человеком.
4: Даже после 10 гулять разрешали.
3: Ой-ой.
4: Даже в этот, как его называлось? Сегу играть. Интересно. Идем дальше.
11: Доброе утро, страна. Доброе утро, девушки. Доброе утро всем радиослушателям. Знаете, хочу сказать, что... Мне в детстве ничего не запрещали. Вот. Но я знаю, что такое хорошо, что
3: да
11: такое плохо.
3: Да, сестренка предыдущего, походу.
11: Вот. Ну, просто мне объясняли, что так делать хорошо, а вот так вот плохо. Но как бы особо таких запретов я прям даже не вспомню из своего детства.
3: Да?
11: Вот. Ну, тем не менее, меня это не испортило. Но своим детям я много чего запрещаю. Боюсь, что они испортятся.
3: Вот она как.
11: Потому что в 90-е годы столько соблазнов не было, как сейчас.
3: Да, конечно.
11: Всем хорошего дня. Пока-пока.
3: Кому вы это рассказываете?
12: У нас просто интернетов не было, чтобы там рассказывать об этом.
4: Слава богу, что не было интернета.
3: А так-то было все, и даже больше.
4: Да. Ну, а мы идем дальше.
13: Всем доброе утро.
3: Привет.
13: Впервые отправляю голосовое сообщение, не хабар, хотя постоянная слушательница.
3: С почином тебя.
13: В детстве мне запрещали много играть в резиночки. Помните, мы прыгали в резиночки,
3: да,
13: играли с девочками.
4: А почему?
13: А запрещали, потому что говорили, что будет очень большой размер ноги.
4: Вот это теперь понятно.
3: Почему? Обман века. А ты что, не прыгала в резиночку?
4: Прыгала.
3: Ну,
4: мощно прыгала. Не работает вообще.
3: Не работает.
4: Да.
3: Не работает.
4: Ну, а вы, друзья, продолжайте отправлять и жалуйтесь, на что вам запрещали делать в детстве. Реально легче станет. Выскажитесь лучше здесь, на радио НС. 8-775-106-2011. Наш WhatsApp номер.
1: Нихабар, родной. А ты же Нихабар. Нихабар.
3: И уже совсем скоро мы расскажем, как выиграть 20.

0: Ну что, ребятки, 20 литров бензина, как обычно, есть у нас. И, как обычно, у вас есть возможность выиграть их.
1: Да, поэтому пишите свои заявки по номеру 775-106-0011.
0: Нам нужны два участника. Ну а в заявке главное укажите название игры «Питстоп».
1: Да, ждем вас.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС. It's Friday, then.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанейка, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.
2: Да, друзья, каждый будний день игра «Пит-стоп» в эфире Радио НС, и мы разыгрываем 20 литров бензина.
3: Да, и всегда у нас есть два участника, которые готовы побороться и поотвечать на наши вопросики. Это Жан-Булат из Петропавловска. Жан-Булат, доброе утро.
2: Доброе утро, Жан-Булат.
4: Доброе утро.
3: Привет, привет. И Олег из Каскелена с нами. Олег, привет.
2: Доброе утро.
5: Здравствуйте, Радио НС.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Что-то мне подсказывает, что у Жан-Булата стоит громкая связь. Возьми, пожалуйста, трубочку в руки.
4: Нет, нет,
2: добро. Угу. Это у нас какая-то добро, связь добро. Такая очаровательная, прекрасная. Ай-яй-яй. Так, к сожалению, тоже бывает. Но важно не это. Важно то, что мы с вами, ребятки, будем отвечать на три вопроса. Они все числовые. Ну и, соответственно, таким образом вы будете зарабатывать баллы. И победитель получит 20 литров бензина.
3: Желаем вам удачи, парни, и начинаем игру.
2: Ребят, сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Рудного в Костанай. Mm. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка, Жан-Булат, как думаешь?
4: Километров 70, да.
2: 70, ответ принят. Олег, твой ответ?
5: 50, 60.
2: Так, 50 или 60? Нам нужна точная цифра.
5: 60.
2: 60. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Отлично. Второй вопрос у нас звучит так. Сколько минут мы будем ехать согласно Яндекс.Картам из Рудного в Костанай? Олег, как ты думаешь?
5: Где-то минут 50, наверное.
3: Сколько?
2: 50.
3: 50
5: минут.
3: Хорошо, твой ответ принят, Жан-Булат.
4: 65.
3: 65, верно?
4: Нет, 45.
3: 45. Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
2: Ребят, а если мы с вами поедем на Яндекс.Такси, скажите, пожалуйста, сколько денег нам это будет стоить по направлению из Рудного в Костанай? Жан-Булат, как ты думаешь?
4: 2000.
2: 2000. Ответ принят. Олег, твой ответ?
5: 2000.
2: Сколько? Олег, мы тебя вообще не слышим.
5: 3, наверное.
2: 3? Ответ принят. 2000 у Жан-Булата, у Олега 3000. Ответы приняты, давайте подводить итоги. Угу. На самом деле, если мы с вами на машине, ребят, едем из Рудного в Костанай, нам нужно преодолеть 47 километров. О. И здесь Олег оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Угу. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем ехать, согласно Яндекс.Картам, из Рудного в Костанай. Правильный ответ, ребята, 46 минут. И здесь у нас был ближе Жан-Булат. 1-1.
2: 1-1. Отлично. Третий решающий вопрос. Сколько будет...
3: Подожди. 46 минут. А, все,
2: да,
3: верно,
2: все правильно,
3: да, Жан-Булат.
2: Булат, да. Да. А, третий решающий вопрос. Сколько будет стоить Яндекс.Такси по направлению из Рудного в Костанай? Mm-hmm. Правильный ответ – 7970 тенге. Здесь Олег оказался ближе. И со счетом 2-1 бензин отправляется в Каскелен.
3: Поздравляем тебя, Олег!
5: Ура, ура, ура. Спасибо.
3: Сквозь сложные вот эти вот связи мы все-таки услышали твои ответы.
2: Все-таки
3: ты сорвал, да, 20 литров бензина твои.
2: Жан-Булат, ты, пожалуйста, не расстраивайся.
5: Ой,
2: то, что ты попал сегодня...
4: Все, хорошо, спасибо большое.
2: Пит-стоп, это уже значит, что ты практически поймал удачу за хвост. Поэтому
3: молодец.
2: Пусть везет тебе и дальше в сегодняшнем дне, и не только.
3: Да, ну а Олегу мы за эфиром... Да. Спасибо, спасибо, ребят, за игру. Олегу за эфиром мы расскажем, как он заберет свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на Радио НС.

0: Грязные мысли. Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может пригодиться. Жернова.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерыва заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: Формула идеального сна Воскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС Радиосында Жарнама. 3 Алтас.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Это мы, утреннее шоу «Беш» на радио НС, Лима Бимурзина и Ксения Панченко. С вами доброе утро.
4: Доброе утро. Еще часочек у нас в запасе есть, а это значит, что скоро повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: В этот раз не проспите, уже как
4: соберитесь. Йод.
3: Ну еще расскажите, пожалуйста, друзья, что вам в детстве запрещали, потому что тема сегодняшняя не Вани Хабара, именно такая. Можете присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011. Всех послушаем.
4: Но также в этом часе мы попытаемся взломать наш банкомат. Вчера нас взломали, забрали десяточку, а сегодня в банкомате лежит 5000 тенге.
3: Да, и, конечно же, не забывайте, друзья, о том, что у нас идет прямая трансляция. Вдруг кто-то не знал. На сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Машем.
4: Машем.
3: А поцелуйчики. Вот так вот, друзья. Ну и мы, конечно же, продолжаем. Впереди много чего интересного. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: 9.09. Показывают наши часы на календаре 8 июля, среда. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня вас может заинтересовать не ответ, а сам вопрос. И чем дольше вы не будете спешить с выводами, тем любопытнее окажется итог.
0: Тельцы, день способен напомнить, что некоторые удовольствия со временем становятся только ценнее, даже если выглядят совсем обыденно.
1: Близнецы, вы можете неожиданно стать человеком, который соединит между собой совершенно разных людей и идеи.
0: Раки, сегодня особенно легко получится отказаться от того, что вы долго делали исключительно по привычке.
1: Львы, день словно предлагает поменяться местами с обстоятельствами, не управлять ими, а посмотреть, куда они сами вас приведут.
0: Девы, сегодня вы можете обнаружить, что интерес рождается там, где раньше вы видели только рутину.
1: Весы, день подарит редкое чувство завершенности без необходимости ставить финальную точку.
0: Скорпионы, сегодня чужая уверенность может оказаться менее убедительной, чем ваши спокойные сомнения.
1: Стрельцы, вас способно вдохновить не большое достижение, а человек, который искренне любит свое дело.
0: Козероги, день напомнит, что иногда собственный ритм важнее любого общего расписания.
1: Водолеи, сегодня вы сможете увидеть привычную ситуацию глазами человека, который сталкивается с ней впервые.
0: Рыбы, какое-то мимолетное впечатление останется с вами дольше, чем самые тщательно продуманные планы.
2: Шоу «Бес». На радио МС.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Египта на этом чемпионате мира уже выиграла первый в своей истории матч плей-офф. И в игре против действующих чемпионов мира фараоны были в шаге от того, чтобы пройти еще дальше. Аргентина уступала 0-2 в 67-й минуте, однако за 11 минут до финального свистка перевернула все. Сначала Кристиан Ромеро головой отыграл один мяч после подачи Месси, а вскоре уже и сам лидер аргентинской сборной отличился, сравняв счет. В компенсированное ко второму тайму время Энцо Фернандес замкнул на с фланга и принес Аргентине победу со счетом 3-2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся со Швейцарией.
0: Плавали, знаем.
1: Швейцарцы стали последними четвертьфиналистами Мундиаля, обыграв по пенальти Колумбию 4-3. Все 120 минут матча, включая дополнительное время, прошли без голов. Счет 0-0. Колумбия владела инициативой, но швейцарский вратарь Грегор Кобель оставил ворота своей команды в неприкосновенности.
0: Попутного ветра.
1: Сборная США стала последней из трех хозяев турнира, кто покинул чемпионат мира. Звездно-полосатые в 1/8 финала потерпели неожиданно крупное поражение от Бельгии 1-4. Европейская команда, которая не показывает на этом турнире яркой игры, повела уже на 9-й минуте и после ответного гола американского полузащитника Малика Тилмана забила еще 3 безответных мяча по ходу встречи. Не спасло сборную США даже появление форварда Фаларина Балагуна в стартовом составе, избежавший дисквалификацию на нападающий не отметился результативными действиями. Для Штатов стадия 1/8 финала Мундиаля никогда не была простой. За всю историю они проиграли 6 из 7 матчей на этом отрезке турнира. Бельгийцев в четвертьфинале ждет Испания.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес покинул свой пост и объявил об этом после поражения в 1/16 финала от сборной Испании. Под его руководством команда выиграла Лигу наций, обыграв в финале все тех же испанцев по пенальти. К тому же при нем сборная установила лучшие в своей истории показатели по забитым голам и набранным очкам. Интересно, что для Мартинеса это уже второй чемпионат мира, который он покидает сразу после вылета. В 2022 году он также ушел из сборной Бельгии после ее провала в Катаре. Главный претендент на этот пост – 71-летний Жорже Жезуш, большую часть своей тренерской карьеры проведший у руля португальских команд, в том числе местных грандов – Спортинга и Бенфики. Это были некоторые итоги 27-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: А ты видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, продолжим не хабар и продолжим слушать ваши голосовые сообщения, которые вы присылаете на наш WhatsApp 8-775-106-2011.
3: Что вам запрещали в детстве, дорогие? Отправляйте сообщения.
2: Да, кстати, в предыдущем выходе я обещала, что расскажу. Так вот, мне много чего на самом деле запрещали, но ярко запомнился момент, когда мне запретили петь песню «Мимитроль «Малыш». Вот это вот.
3: Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь.
2: Я спрашиваю, почему нельзя петь? А мне сестра говорит, ты знаешь, о чем песня? Я говорю, нет, ну тем более не пой.
3: Малыш, я тебя люблю.
2: Запрещали. А теперь могу себе позволить.
3: А теперь можно. Теперь на сестра, ну можно.
2: Да-да-да. Я это сделала. А теперь вы, друзья, давайте высказывайтесь. Первое голосовое к этому часу, погнали.
4: Доброе утро, шоу Беш. Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
4: А мне в детстве всегда запрещали есть зеленое, зеленые яблоки, зеленую сливу, зеленый урюк.
2: Так.
4: А мне так все это нравилось. Всем прекрасного дня.
3: А сейчас что?
2: А сейчас объедаетесь, наверное?
3: Я недавно приехала к сестре на дачу и такая смотрю, думаю, абрикосы издалека, такая бегу, это, кажется, не абрикосы, а луча. Думаю, ладно, накидалась и лучи, потом смотрю, чернослив. А я помню, что сестра говорила, что он еще не созрел, но он же красивый. И я наела зеленого чернослива.
2: Вот это
3: Рахат. И мне даже плохо не было, понятно вам?
2: Жиза, идем дальше.
5: Доброе утро, девчонки.
3: Привет,
2: доброе утро.
5: Ой, страшно вспомнить, что мне запрещалось в моей жизни.
3: И что?
5: Во-первых, ходить на речку, потому что очень бурная река протекала у нас недалеко.
3: Ну,
5: во-вторых, лазить по подвалам и чердакам. Ну и самое главное, третье, это отлынивать от работы в огороде.
3: О, да. Мать святое.
5: Вот это, как-то так.
2: Это классика. Мне кажется, мы все прошли через это.
3: Даже те, у кого не было частного дома, все равно все через это прошли.
2: Да-да-да. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения. Да, в детстве запреты были. А ну-ка, локти со стола. Не свистеть, а то денег не будет.

0: Всем пока-пока!
1: Кстати,
2: что про мужа лысого-то?
1: Про мужа лысого, что нельзя салфетками со стола вытирать и на углу сидеть, муж лысый. Меня с лысым папой это вообще никак не пугает, на самом деле. А Селя, слушай, по поводу холодного, вот ты сейчас как врач нам скажи, сидеть на холодном, это все-таки влияет на то, что нам вот тогда в детстве говорили, или не влияет?
2: Да.
1: Мы никому не расскажем, ты нам скажи.
2: Вопрос важный, кстати, да, отпишись. Идем дальше.
3: Доброе утро, радио НР.

0: Не волнуешь, я отрываюсь, сестра, смотри на весь Казахстан.
1: Да, я тоже заценила, сестре твоей тоже скажу. Нет, все, голосовых больше к этому часу нет, на сегодня Нихабар завершается.
0: Но вы молодцы, всем за участие огромное спасибо. Нихабар на этом завершается, а шоу-беш, что на радио НС продолжается. Ну, доброе утро.
2: Нихабар, родной. А ты живешь, Нихабар?
3: Нихабар.
0: А впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 5000 тенге.

0: 9:34 в Казахстане. Это говорит о том, что впереди состоится игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать банкомат.
1: В банкомате всегда есть денежки, и сегодня там ни много ни мало 5000 тенге.
0: И вы можете их забрать. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Пеш» на радио МС.

0: куш активирован.
1: 5000 тенге лежат сейчас. Никого не трогают в нашем банкомате.
2: Но, возможно, их сегодня потрогает Бахтияр из Алматы.
1: Бахтияр,
2: доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, девушки, Казахстан. НС Радио.
2: Привет. Бахтияр, привет. Скажи, ты готов потрогать 5000 тенге?
3: На кому?
2: Готов потрогать их?
3: Куда потратить? Готов, готов.
2: Готов. Ну, хорошо. Куда потратить?
3: На 20 литров бензин. На 20 литров бензин.
4: Да, на 92-й хватит, а вот на 95-й на 20 литров не хватит.
1: Ну, планы грандиозные, слушай.
2: Но зато хорошие и честные сразу.
1: Да, молодец. И у нас готовы для тебя три вопроса, три варианта ответа тебе дадим. Бахтияр, твоя задача ответить на все правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
2: Бахтияр, начинаем сегодня взлом банкомата с того, что отмечается День математики 2.0. Скажи, пожалуйста, какая главная цель проведения Дня математики 2.0? Варианты ответов. Международная стандартизация и унификация школьных программ по геометрии. Следующий вариант. Популяризация прикладной математики в сфере искусственного интеллекта и IT. И еще один вариант. Запретить использование калькуляторов на один день. Как ты думаешь?
3: Мне кажется, первый вариант.
2: Цифра номер один принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Бахтияр, продолжаем взлом банкомата и продолжаем тему математики. Скажи, пожалуйста, что означает слово «математика» в переводе с древнегреческого языка? Варианты ответов. Первое – счет, второе – логика и третье – знание. Как ты думаешь?
3: Второй вариант.
1: Цифра номер два принята, идем дальше.
0: Цифра.
2: Ну и третий вопрос. Скажи, пожалуйста, кто придумал слово «алгоритм»? Варианты ответов. Архимед, Аль-Хорезми или Пифагор, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер три принята. И код с Бахтияром из Алматы сегодня получился 1, 2, 3.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
2: Пятерочку Бахтияр не выиграл, зато Бахтияр выиграл другое комбо. Бахтияр, ты ответил на все вопросы неправильно. Просто вот собрал страйк.
1: Такое редко бывает.
2: Да, давайте по очереди разберемся, что там у нас. Давай. В первом вопросе мы пытались выяснить, какая же главная цель Дня математики 2.0. И правильный ответ — это популяризация прикладной математики в сфере искусственного интеллекта и IT. Ну, потому что все-таки мы близимся семимильными шагами именно к развитию этой части.
1: Во втором вопросе, ну, ты как-то понял, да, неверный ответ. На самом деле слово «математика» с древнегреческого буквально переводится как «знание», «изучение» или «наука».
2: Ну и в третьем вопросе также очевидно, что ответ был неправильный. Слово «алгоритм» произошло от имени выдающегося математика 9 века из Хорезма Мухаммеда ибн Мусы Аль-Хорезми.
1: Но мы тебе все равно аплодируем, ты классный.
2: Мне понравилось, как он хохочет.
3: Спасибо, спасибо.
2: Да. Бахтияр, похохочи еще, пожалуйста, по-братски.
3: Когда слушаешь, легко оказывается.
1: Слушай, а у тебя вообще как дела обстоят с математикой?
3: Математика вроде нормально была.
2: Ну, было, теперь да. Понятно, до сегодняшнего дня было, да. Как бы теперь сплыло, получается.
1: Ну, ничего страшного. Зато ты поучаствовал, поднял нам настроение, себе настроение. Пиши нам еще, договорились?
3: Хорошо, спасибо, удачи вам всем.
2: Спасибо, хорошего дня.
1: Да, ну и своим проигрышем Бахтияр добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 10 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
5: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 Казахстане. Это говорит о том, что 3 часа пролетели, друзья, и было здорово. Местами, конечно, мы засыпали, но мы сами себя будили. И
1: мы,
0: вас тоже.
1: Мы чуть не выключились в 9:00 утра, чтобы вы понимали. Обе две. У вас была большая вероятность услышать наш храп в эфире, потому что если бы головы попадали, упали бы как раз на пульт.
0: Да-да-да.
1: И микрофоны бы включились. Ну, если что, нет, мы не храпим, конечно, но что-нибудь, какие-нибудь звуки вы бы услышали точно.
0: Mm-hmm.
1: Благо, все мы не спим, все мы справились, и мы с вами молодцы.
0: Да.
1: Среда, маленькая пятница, повод позволить себе чуточку больше, чем обычно, поэтому кайфуйте, господа, кайфуйте.
0: Да, все, что нужно,
1: звучало
0: ты уже сказала.
1: Тост.
0: Звучало как тост на самом деле. Влад сейчас счастлив, думаю. Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся завтра в 7:00 утра, встречаемся здесь на радио НС.
1: Но сегодня, как и всегда, для вас старались. Любим,
0: Ксения Панченко.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Адам ағзасындағы ең кішкентай сүйектер құлақта орналасқан.
0: Жарнама.
2: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
1: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
0: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
2: Кожа девочки после него просто бархат.

0: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншықпасын. NS радиосы.
1: Разные мысли. Чем умнее человек, тем легче объяснить ему, что он дурак.
2: Жарнама. Формула идеального сна Баскона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: НС Райосна Жарнама. Ищи зилю алта, алта.

0: «Разные мысли». К простым людям тянутся, чтобы сделать их жизнь сложнее. Жернова. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
1: И куда?
2: Индия.
3: Индия?
1: Папа, мама турала,
2: да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа.
2: Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz. НС радиосында жарнама. 306-6

0: қызығырақ. Эннестікте кезеттегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.
1: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бүгінде планетамызда 400-ге жуық ит тұқымы тіркелген.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: Вступление в силу новой конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Қазақша әншін қалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что ж, друзья, всем большой привет. Давненько мы с вами не встречались в эфире, и сегодня самое время это исправить. На календаре уже 8 июля, и лето продолжает радовать нас теплыми днями. Ну а на волне радио НС по доброй традиции открывается программа «Лайв-чат». Целый час ваших приветов, поздравлений, пожеланий и просто хорошего настроения. Наш WhatsApp 775-106-00-11. Пишите, кому хотите передать привет, сказать теплые слова, ну или же поздравить с важным событием. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием озвучу ваши сообщения в прямом эфире. Ну что ж, друзья, устраивайтесь поудобнее. Лайв-чат начинается прямо сейчас. Так что прям погнали с трека Anywhere от Риты Оры.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат.
1: Ну что, друзья, хорошим настроением подзарядились, сообщения ваши собрали, и надеюсь, вы также присоединяетесь вовсю и отправляете свои пламенные приветы на номер WhatsApp 775-106-0011. В конце обязательно номер повторится, так что не беспокойтесь. Ну что ж, погнали. Здравствуйте, Радио НС. Очень хочу, чтобы вы передали моему папуле Агрицко Андрею, что я его очень люблю. Хочу, чтобы он никогда не болел и знал, что его Дашуля всегда рядом. Целую, твоя дочь. Ну что же, от вашего имени имеются вот эти самые слова, которые для каждого папы дороже любых подарков. Андрей, пусть этот привет станет напоминанием о том, что дочка очень любит вас, дорожит и всегда рядом с сердцем. Привет, Радио НС из города Актау. Я хочу передать привет, милый мой, Галиев Анатолий Родионович. Спасибо, что украсил мою жизнь. Только ты смог сделать ее действительно счастливой. Люблю тебя, ты замечательный человек, где бы ты ни был. Что бы ни случилось, хочу сказать, чтобы ты знал, я всегда рядом, твоя Тыш Сактау, люблю тебя безумно и, конечно же, жду. И получилось очень красивое признание, когда человек делает жизнь счастливее одним своим присутствием, это настоящее богатство. Анатолию пламенный привет большой передали из Актау, но и вашей любви только всего самого хочется пожелать. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, хочу, чтобы ты всегда помнил, для меня ты самый родной человек. Что бы ни происходило, моя любовь к тебе не становится меньше. Я верю в твою силу, в твое сердце и в то, что впереди у тебя еще много хорошего. Не позволяй трудностям сломать тебя. Береги себя, не теряй надежду и знай, мама каждый день думает о тебе, ждет и всей душой хочет увидеть твою улыбку. Я рядом с тобой сердцем, несмотря ни на что. Люблю тебя безмерно. Твоя мама Олеся. И в этих по-настоящему богатых словах столько материнской силы, веры и тепла, что их невозможно не почувствовать. Владимир, пусть этот привет станет еще одним напоминанием. Дома вас очень любят, ждут и искренне верят, что впереди обязательно будет много светлых и счастливых деньков. Здравствуйте, хочу передать привет своей любимой жене Виктории и поздравить ее с нашей годовщиной свадьбы. Пожелать нам всего самого хорошего, быть любимыми друг для друга. Годовщина свадьбы, и хочется сказать, что это еще один повод сказать друг другу самые важные слова. Поздравляем Викторию и ее супруга с этим прекрасным днем. Пусть любовь с каждым годом становится только крепче, ну а впереди будет еще много счастливых совместных дат, улыбок и теплых семейных моментиков. И смотрим, друзья, что у нас имеется. Небольшая очередь образовалась в личке в WhatsApp, куда и следует, друзья, между прочим, отправлять ваши сообщения, чтобы они прозвучали на всю страну. Через некоторое время обещаюсь вернуться, так что никуда не переключайтесь и оставляю вас в режим ожидания на музыкальную паузу.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Ну, друзья, как и обещал, возвращаюсь в студию Радио НС в скором времени. Казалось, немного времени прошло, однако заглядываю в личку в WhatsApp и вижу, что вы ее вовсю разрываете. Вам большое спасибо за этот активный актив и, надеюсь, до каждого успеем добраться. Ну, конечно же, успеем. Так что, друзья, не волнуйтесь, главное набраться терпения. Погнали. Здравствуйте, Радио НС. Прошу передать привет дедушке Николаю, бабушке Татьяне. Вы самые лучшие, хорошего полива на даче. Спасибо. И, ну, получился настоящий летний привет. Дедушке Николаю, бабушке Татьяне, отличного настроения, богатого урожая, ну и пусть полив на даче будет только в удовольствии. Передаю привет мужу Константину. Жаном, я переживаю за тебя, так долго ехать тебе... А, ну да, конкретно Константину долго ехать, братья, сестры, привет передают, все спрашивают, чуть-чуть осталось, наверное, потерпи, доедешь, дай знать, я жду, скучаю и люблю, твоя Айнаш. Ну что ж, когда в дороге за тебя переживают столько близких людей, это дорогого стоит Константину. Хочется пожелать легкого пути, ну а дома пусть его как можно скорее встретят самые родные объятия. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Мы тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Мы всегда рядом. Ты нам дорог и с любовью жена, дочь. Жена и дочь Златана с 1000 сердечек и поцелуйчиков. И получилось, что семейное тепло чувствуется абсолютно в каждом слове. Саиду большущий, прям пламенный привет. Хорошего дня и отличного настроения. Пусть любовь самых близких людей всегда придает вам много сил. Радио НС, привет! Поставьте, пожалуйста, бодрую песню для города Зряновск. Передаю привет своим коллегам по работе и всем тем, кто меня узнал. Пусть рабочий день уже пролетит незаметно. Всем привет! От Арайчик пришло это пламенное сообщение. И, ну что же, Арайчик, у нас практически весь плейлист состоит из бодрых песен. Что-нибудь, да, считаю, сгодится. Так что пламенный привет абсолютно всем-всем-всем. Опять же, вашим коллегам по работе, кто вас узнал. Да и, в принципе, для города Зряновск. От имени Арайчика. Своему мужу Климому Евгению передаю пламенный приветик. Только ты один можешь целовать мое сердце даже на расстоянии и согреть мою душу. Я тебя очень люблю, жду нашей встречи. Очень тебя жду домой, потому что ты мне очень нужен, любимый. Нежно целую, твой ангел-хранитель Наталья. И очень красивое признание. У вас получилось, когда человек умеет согреть душу даже на расстоянии, это, во-первых, да, дорогого стоит, во-вторых, настоящая любовь. Евгению большой привет, ну а вашей долгожданной встречи желаем наступить как можно скорее. И на этом, друзья, мы будем плавно переходить на следующую музыкальную паузу. Совсем немного времени остается лишь на то, чтобы я успел вам вновь напомнить номер нашего WhatsApp, который звучит следующим образом: 775-106-2011. Отправляйте свои пламенные сообщения, не стесняйтесь, признавайтесь в любви, поздравляйте своих близких по любому поводу. Главное, чтобы это было от души.
0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов 23 минуты. Новые сообщения, конечно же, поступают в личку WhatsApp, но не стоит отчаиваться, лишь стоит радоваться, что сообщения есть. Так что погнали их читать. Как говорится, вам приятно, а нам тоже. Здравствуйте, любимое радио НС. Передаю привет моему мужу Арслану, сыновьям Алимхану, Ерназару, Амиржану и дочке Наргизе. Люблю вас, мои родные, СУ, мама и жена Назым. Ну и замечательный большой семейный привет получился Арслану, Алимхану, Ерназару, Амиржану, Наргизе. Всем-всем огромный привет от любящей мамы и жены. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание и счастье. Здравствуйте, передаю большой привет моему любимому Асхату. Хочу, чтобы ты всегда помнил, где бы ты ни был, мое сердце рядом с тобой. Я очень сильно по тебе скучаю и безмерно люблю. Пусть каждый новый день приближает нашу долгожданную встречу. Береги себя, а обо мне не переживай, у нас все хорошо. Крепко обнимаю и целую миллион раз, твоя Жанка. И что же, есть люди, которые становятся частью сердца навсегда. Асхату большой привет, пусть каждый новый день действительно приближает вашу долгожданную встречу. Ну а впереди будет как можно больше счастливых моментиков вместе. Добрый день, радио НС. Хочу, чтобы вы поздравили с днем семьи и поставили песню. Хочу передать привет тете двоюродной. Ее зовут Ирина. Она живет в Кустанае. Ну что же, с днем семьи хочется от всей души поздравить и, конечно же, затронуть ту самую двоюродную тетю, которую зовут Ирина. С днем семьи, всего самого хочется пожелать, пламенный привет передать. Ну а насчет песенки, скорее всего, не получится, но главное, что ваши слова мы смогли донести в прямом эфире. Хочу передать привет дяде Мише из Самала. Ну что ж, лаконично, но очень душевно. Дяде Мише большой привет, отличного настроения, ну и хорошего дня. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. Домой добралась, все отправила, как ты просил. Угадай, что делает Лера? Правильно, спит. Звонила по поводу магазина. Не забудь сходить, сказали, все пришло. Все передают привет. Дядя сама сказал, не переживай, Лера в третий класс пойдет уже с тобой. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что же, кажется, Лера остается верна своему расписанию. Если не гуляет, значит сладко спит. Все дела дома выполнены, поручения исполнены, а значит Валерию можно быть спокойным. Большой привет от всей вашей любящей семьи. С большой радостью передали. Ну а мы, друзья, будем идти дальше. На момент 15 часов 26 минут. Половина от этого часа позади. Впереди примерно столько же успеем зачитать ваши присланные сообщения. До той же поры, кто еще не присоединился к программе Live-чат, сделайте это очень просто. Отправляйте свои сообщения на номер WhatsApp 775-106-00-11, и до конца часа оно обязательно прозвучит в эфире.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.

0: Лайв-чат.
1: 15:36, друзья. Продолжаем во всю программу Лайв-чат. Все ближе. Подходим к завершению этого часа. Совсем немного остается. Тем более, ваши сообщения имеют свойство заканчиваться, к большому сожалению. Но успеем еще буквально на 2 выхода провести программу. Так что отправляйте свое пламенное сообщение, потому что каких-то 2-3 минутки и все. Будем закрывать прием ваших, собственно, приветов. Ну а пока же погнали. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет Попову Илье из гимназии номер 38. Я верю в тебя, у тебя все получится. Люблю тебя, твоя мама Виктория. И что же, хочется сказать, что очень важно, когда рядом есть человек, который искренне говорит, что верит в тебя. Илья, пусть все обязательно получится, ну а мамина поддержка станет еще одной ступенькой к новым победам. Добрый день, Радио НС, я парикмахер, зовут меня Нежданчиком. Передайте, пожалуйста, привет огромнейший всем парикмахерам страны. Пусть клиентов будет тихий океан. Спасибо большое. Вам тоже желаю больше и больше слушать. И здоровья всем вашим работникам без исключения. Еще раз большое спасибо. Ну, получился очень даже масштабный привет всем мастерам красоты, легкой руки, благодарных клиентов. Ну и пусть запись будет расписана на неделю вперед. Ну, а Нежданчику спасибо за отличное настроение и такие добрые пожелания. Добрый день, Радио НС. Передаю привет моему любимому супругу Али. Жанна, как твои дела? У нас же все хорошо, я на работе. Люблю тебя очень и безумно скучаю. Береги себя и знай, что ты мне очень нужен. Обнимаю тебя крепко и целую, твоя девочка Аира. Ну и пусть рабочий день пролетит быстро, ну а впереди долгожданная встреча. Так что, Али, ловите большой пламенный привет, крепкого здоровья и пусть каждый день приносит только хорошие новости. А, уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. У нас все хорошо. Подпись «Мама». И получается так, что самые важные новости всегда самые простые. Что дома все хорошо и тебя очень ждут. Юрию большой привет и отличного настроения также желаем. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Андрею Хакимову. Мы тебя любим и скучаем. Ну что же, Андрей, сегодня летит еще один пламенный приветик, наполненный самыми главными словами. Что вас любят, по вам скучают и очень ждут. Пусть обязательно это согреет вашу душу. Смотрим, друзья, что у нас еще по сообщениям имеется. И, ну, несколько штук на полноценный следующий выход. Будем считать, что у вас еще буквально, друзья, одна минуточка, чтобы написать ваши сообщения, а после уже читать не будем. Вот такой вот я суровый человек. Однако на целый выход вперед у нас еще имеется пламенных сообщений, так что никуда не расходитесь, совсем скоро вернусь. Небольшая музыкальная пауза, и я тут как тут.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и на момент 15 часов и 43 минут мы будем подводить итоги сегодняшней программы «Лайв-чат», финальный выход и несколько сообщений, конечно же, у нас имеется. Погнали их сразу зачитать. Здравствуйте, передаю привет Билану. Надеюсь, вы в хорошем настроении. Не обижайтесь, что прийти не могу. Стопу себе распорола, ходить не могу. Либо завтра, либо в понедельник приползу. Главное, поскорее поправляйтесь. Билану большой привет. Если что, друзья, через Е, не через И. Билану большой привет. А автору сообщения желаем скорейшего восстановления. Надеемся, уже совсем скоро получится встретиться не ползком, ну а с хорошим настроением и без всяких травм. Салам с города Актау на НС Радио. Тамерлан, вы супер, спасибо. Хочу передать привет папе Толику. Салам, папочка, мы тебя любим, ждем и всегда. Ждем тебя всегда от Бикнур Ербулата. Скучаем по тебе сильно. Береги себя, пожалуйста, пап. Из Актау сегодня летит очень теплый семейный привет. Толику крепкого здоровья, хорошего настроения. И пусть мысли о том, что дома его любят и ждут, всегда придает сил. Моя любовь Толику, привет. Моей любови Толику, привет. Надеюсь, ты слышишь меня. Я безумно тебя люблю. Твоя жена Гульбахар. Ну что ж, похоже сегодня Толик звезда этого выхода. В нашем эфире еще одно искреннее признание в любви отправляется своему адресату. Пусть такие слова звучат как можно чаще. Здравствуйте. Хочу передать привет моему любимому заготовочному цеху Айджамал и Жандосу, а также нашему сушисту Вадиму. Надеюсь, ты сделал правильный выбор. Нина из Павлодара. Большой привет всему заготовочному цеху Айджамал, Жандосу и сушисту Вадиму. Очень заинтриговали фразой, что Вадим сделал тот самый правильный выбор. И надеемся, что так оно и есть, и он не прогадал. Добрый день, радио НС. Хотим передать самый теплый и пламенный привет брату Чингису в Костанай от всей семьи, от Али, Даники, мамы Зауры и сестренки Наргиз. Мы очень любим тебя, гордимся тобой и каждый день думаем о тебе. Желаем крепкого здоровья, сил, терпения и скорейших счастливых встреч с родными. Пусть у тебя все будет хорошо. Знай, что дома тебя очень любят, ждут и всегда рядом сердцем. Уже завтра буду у тебя. Ну и здесь уже можно начинать обратный отсчет, ведь до встречи остается совсем немного времени, так что, Чингис, пусть сегодняшний день пролетит быстро, ведь завтра вас ждут самые теплые семейные объятия. Еще парочку сообщений, друзья, быстро зачитаем. Здравствуйте, НС Радио, любимый Бегулат, хочу сказать, что... Хочу, чтобы сегодня вся страна услышала, как сильно я тебя люблю. Ты моя опора, мое вдохновение, моя самая большая любовь. Пусть наша любовь с каждым днем становится только крепче, а впереди нас ждут долгие годы счастья, тепла и улыбок. Люблю тебя всем сердцем и благодарю судьбу за то, что однажды она подарила мне тебя от Асель. И финальное сообщение. Добрый день, уважаемое радио НС. Всем казахстанцам желаю, чтобы удача всегда была рядом. Здоровья всего самого прекрасного, всех благ. С уважением, Виталий из Санкт-Петербурга. Именно этим сообщением, друзья, закругляем этот эфир.
0: Лайв чат.

0: И вновь, дорогие друзья, всем привет! 16 часов и 2 минуты, значит, пришло время открывать новый музыкальный час, и в этом нам помогает Эд Ширан. Знаете, самое приятное в этом времени суток то, что рабочий день уже уверенно движется к своему завершению. Ну а впереди постепенно начинают появляться мысли о вечерних планах, отдыхе и долгожданной возможности немного выдохнуть. Поэтому предлагаю провести этот час так, как мы умеем лучше всего, без лишней суеты, но с отличной музыкой, хорошим настроением и интересными историями. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Продолжаем этот июльский день вместе на волне радио NS.
1: Если радио, то лучше.

0: пробок.
1: Друзья, 16 часов 16 минут, но практически самое время, чтобы поговорить о дорожной обстановке и поведать, где дольше всего вам предстоит простоять. Заглядываем в сервис Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 6 баллов. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Луганского до Маркова. По Розбакиево в южном направлении ожидается затор от проспекта Раимбека до улицы Сатпаева 20 минут. Ну и по проспекту Рускулова на запад почти полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Бокейханова до Бокеева. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по Аблайхана от проспекта Кошкарбаева до АЗС. Также ожидается затор по улице Ара и Туркестан от переулка Нура до улицы Сагынак. Ну и по шоссе Ундерес простоять придется от складов до трассы А1. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Көптеген американдық машиналардың дыбыстық сигналдары фа-мажор үндестілігінде естіледі.
2: Жарнама. Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
3: 23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая Республики Казахстан. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган страны, осуществляющий законодательную власть. Депутаты Курултая избираются сроком на 5 лет. В состав Курултая входит 145 депутатов, избираемых в соответствии с конституционным законом о выборах по системе пропорционального представительства, то есть по партийным спискам, по территории единого общенационального избирательного округа. Выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Депутатом может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 25-летнего возраста и постоянно проживающий на территории страны последние 10 лет. В партийном списке совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью должна составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц. Политические партии самостоятельно определяют порядок размещения лиц в партийном списке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама.

0: Артикасти вместе с Мотом прямо сейчас пели «За горизонт». И, наверное, в этом выражении есть что-то особенное. Ведь именно за горизонтом всегда скрывается то, что мы еще не видели. Новые встречи, впечатления и, конечно же, новый день. Ну а чтобы этот новый день не застал нас врасплох, предлагаю уже сейчас заглянуть немного вперед и узнаем, какую погоду нам приготовила завтра, к чему стоит быть готовыми перед выходом из дома. Прогноз для мегаполисов прямо сейчас.
1: Погода. Погода на радио НС.
0: О погоде, собственно, друзья, на 9 июля расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается ясный день, без осадков, с температурой плюс 30. В Алматы же прогнозируется облачная погода с прояснениями, уже с небольшим дождем, с температурой плюс 29.
1: Погода. Погода. Ничего лучшего в пробке еще

0: 16 часов и 40, друзья, практически 6 минут показывают наши радийные часы, ну а значит, этот музыкальный постепенно выходит на финишную прямую, только что сопровождали нас Ерке и Райм с треком «Бул Махаббат». Вообще, музыка, знаете, обладает удивительным свойством. Одни песни мы слушаем просто, потому что нравится мелодия, ну а другие становятся настоящими воспоминаниями. Стоит услышать всего несколько знакомых аккордов, и перед глазами уже всплывают люди, места или события, которые, казалось бы, давно остались позади. Наверное, именно поэтому у каждого из нас есть особая композиция, которая никогда не надоест. Ну а совсем скоро музыкальную паузу, друзья, ненадолго сменит специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой. Узнаем, чем запомнился этот день, после чего вновь продолжим наш эфир на волне радио НС.
1: Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

17:00, друзья, и 4 минуты. Новый музыкальный час открывает руки вверх с неповторимым треком «Сияй». Ну и что хочется добавить, кроме как однажды мы эту песню вместе с большим количеством детей спели в этой прекрасной студии. Можете посмотреть эту прекрасную запись на нашем YouTube-канале «Радио НС». Подписывайтесь, новый контент обязательно будет. Так что как-то так, небольшая такая интеграция. Ну а теперь давайте по существу, ведь психологи говорят об одной интересной особенности, что люди, которые умеют замечать даже небольшие приятные события в течение дня, чувствуют себя счастливее тех, кто постоянно ждет чего-то грандиозного. Вкусный кофе утром, неожиданное сообщение от близкого человека, любимая песня по радио или долгожданная дорога домой. Именно из таких мелочей чаще всего и складывается хорошее настроение. Так что сегодня обязательно найдите свой повод сиять. Ну а если пока не нашли, попробуем создать его прямо сейчас, ведь настроение этого часа продолжит поддерживать неподражаемая Сия с песней Never Give Up, то бишь никогда не сдавайтесь. Оставайтесь, друзья, вместе с нами и слушайте прекрасную музыку.

0: пробок.
1: Да, друзья, время пробок, и давайте без лишних слов. Яндекс.Карты, как всегда, в помощь. В Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Луганского до Маркова. По Абая в западном направлении ожидается затор от Манаса до улицы Тлендиева. 20 минут. Ну и по улице Розубакиева на юг почти полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Раимбека до Тимирязева. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по Блайхана от проспекта Кошкарбаева до АЗС. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Сарайшек. Ну и по шоссе Ундерес простоять придется от складов до трассы А1. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.

не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

0: 17 часов, друзья, и 34 минуты. Неподражаемая Селин Дион напоминает нам своим треком «That's the way it is». Иногда, знаете, жизнь сама расставляет все по своим местам. И согласитесь, особенно приятно, когда перемены действительно делают ее проще. Кстати, хорошая новость для тех, кто любит путешествовать. Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты официально договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Теперь во время туристических или деловых поездок казахстанцы смогут спокойно садиться за руль автомобиля в ОАЭ по своим национальным правам. Ну а для тех, кто приезжает туда на длительный срок, появилась возможность обменять водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Достаточно выполнить несколько обязательных условий. Так что если в планах когда-нибудь увидеть Дубай не только из окна такси, но и за рулем собственного автомобиля, сделать это теперь станет значительно проще.
1: Айдағаны бесешке, ысқырығы жер жарат. НС радиосы.

0: Красивое дыхание любви в исполнении Шалис Адвокасовой мы постепенно завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Кстати, сегодня отмечается весьма необычный праздник из категории официально-неофициальных дней. Сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. И признаюсь честно, как человек с сезонной аллергией, я к нему имею самое непосредственное отношение. Поэтому искренне желаю всем, кто сейчас тоже запасся антигистаминными, чтобы лето дарило побольше приятных эмоций и не бесконечных чихов. Спасибо, что провели этот день вместе со мной. Берегите себя, наслаждайтесь июльскими вечерами и находите время для отдыха. Меня же зовут Тамерлан Исмаилов. Совсем скоро вновь услышимся с вами в эфире Радио НС. До этого же момента. Всем пока.
1: Любой цвет настроения на Радио НС. НС. НС. НС. НС.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Шайдың 1,5 мыңнан астам түрі бар.
2: Жарнама.
4: Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз-ке.
2: НС радиосында жарнама. 356-6.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Разные мысли. Прежде чем сжигать мосты, убедись, на том ли ты берегу. Жернова. Приключения бешарашек в Индии в поисках мамы уже в кино.
1: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
2: Да, молодец.
1: И куда?
2: Индия.
1: Папа, мама Туралай,
3: да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
1: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мамы. Ее нет в Индии, она мертва.
0: Билеты уже в продаже на сайте kinopark.kz. МС радиосында Жарнама. 356-600.
4: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: НС радиосы. Казахстанда жасалған. НС.
1: No fighting.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страны.

Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько.